0: Anachronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue russe.
2: Добро пожаловать, новое поколение. Знаете ли вы, каков уровень радиации в вашем городе, в вашем регионе? Начиная с какого уровня он становится опасным для вашей жизни? Внимание, опасность, слишком высокий уровень. Это было послание будущим поколениям.